един как ще яте с мозга или товарищи. Дружил се нам у чредна мастоко. Един как ще яте с мозга или товарищи. Един как ще яте с мозга или товарищи. Един как ще яте с мозга или товарищи. Един как ще яте.